0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Теперь немного информации о погоде в Карабалте и Почуйской области. На ближайшие дни тепло и солнечно. Температура будет постепенно расти до плюс 31-34 градусов. Но ближе к выходным погода немного остынет. Температура опустится примерно до 25-26 градусов. Возможен дождь. А дальше еще прохладнее. Около плюс 18-26 местами возможен небольшой дождь. Так что пока жара с нами, ловим тепло и заряжаемся хорошим настроением. Это Татина FM.
0: Включай, танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Радио Татина. Чарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Поторгуемся!
1: Продается посевная поливная земля Карадобиока, Ратюбем. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьбу вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: Цитата.
1: Умные не столько ищут одиночество, сколько избегают создаваемой дураками суеты. Артур Шопенгауэр.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм огонек_169.
5: Милый, а форель сегодня будет?
6: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
7: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
9: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
10: Радио «Татина».
11: Нам

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. К лицам, негативно влияющим на развитие страны, будут применяться строгие меры в рамках закона, заявил на открытии второй сессии Жогорку Кенеша 8-го созыва президент Садыр Жапаров. Он заявил о необходимости принять меры в отношении лиц, которые намеренно дестабилизируют ситуацию в обществе и вводят граждан в заблуждение. Глава государства призвал общественных деятелей, депутатов, экспертов, журналистов и блогеров ответственно относиться к публичным заявлениям. Новый учебный год в профлицеях продлится до 3 июля 2027 года. В организациях начального профессионального образования учебный год начнется 15 сентября 2026 года и завершится 3 июля 2027. Об этом сообщает Минпросвещение. Решение принято, чтобы определить оптимальную продолжительность учебного года и правильно распределить учебную нагрузку. Кабмин изменил правила работы организации начального профессионального образования. Теперь сроки начала и окончания учебного года в профлицеях определяет Минпросвещение. Казахстан занял первое место в медальном зачете всемирных игр кочевников после пересчета наград. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Асхат Алагозов. По его словам, организаторы отдельно учли медали трех казахстанских спортсменов, из-за чего итоговый результат изменился. У Казахстана оказалось 32 золотые награды. Ранее первое место отдавали Кыргызстану. У нашей сборной было 30 золотых медалей, у Казахстана 29. При этом агентство физкультуры и спорта заявило, что по концепции игр официальный общекомандный зачет медалей среди стран не ведется. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиенов, евро 101 сом 53 тиена, курс рубля 1 сом 1 тиен, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио Татина. Джарнама Хазматы. 0505-0506.
0: Радио Татина. Нам.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома.

0: Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
2: Нам по пути.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Цитата.
1: «Успех без любви – одиночество». Земфира.
0: Реклама.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
4: Радио Татина. Нам

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 октября в Кыргызстане проиндексируют пенсии. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Согласно документу, страховую часть пенсии увеличат на 20%. При этом сумма повышения для одной пенсии не может превышать 10 тысяч сомов. После индексации общий размер пенсии должен составлять не менее 8 800 сомов. Эта сумма указана без учета надбавок. Инфляция в Кыргызстане в июле 2026 года ускорилась до 11,5% против 11% месяцем ранее. По оценке аналитиков Евразийского банка развития, главным фактором стало повышение коммунальных тарифов. Стоимость водоснабжения выросла на 24,7%, а тарифы на электроэнергию на 5,5%. Дополнительное давление на цены оказал высокий потребительский спрос на одежду и обувь, а также услуги ресторанов и гостиниц из-за притока нерезидентов. При этом рост цен на продукты замедлился на 9,1% благодаря удешевлению овощей. Однако внешнее давление сохраняется. Мировые цены на зерновые остаются на 6,9% выше уровня прошлого года. В банке ожидают, что по итогам 2026 года инфляция останется значительно выше целевого диапазона Нацбанка 5-7% и составит те же 11,5%. А в новом учебном году учащиеся 6 и 11 классов будут дополнительно учиться по субботам. По данным Минпросвещения, это связано с тем, что учебный год начнется 15 сентября и завершится 25 мая. Дополнительные учебные дни необходимы для полного освоения школьной программы. Всего предусмотрено 8 учебных суббот. Их график школы будут формировать самостоятельно и согласовывать с родителями и территориальными управлениями образования. Для учащихся первых 5 классов сохраняется 5-дневная учебная неделя без изменений. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиенов, евро 101 сом 53 тиена, курс рубля 1 сом 1 тиен, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!
1: FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Рекламная служба.
8: 0555 05 1063. Татьяна.

0: поторгуемся.
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметку.
1: Заходя в кабинет зубного врача, улыбайтесь. Может быть, вы это делаете в последний раз.
2: Реклама.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Подруга шутит. У меня выпадают волосы. Даже они устали со мной жить. Понимаю, что многим в такой ситуации не до юмора. Так что давай обсудим все, что нужно знать о выпадении волос. Разберем рабочие и нерабочие схемы решения проблемы. Первое, что нужно понять, волосы выпадают или не растут новые. Первое состояние нередко проходит само в течение пары месяцев, а вот второе сигнализирует о том, что нужно обратиться к трихологу. Если волосы выпадают на протяжении хотя бы 6 месяцев, ты теряешь их больше, чем 150 штук в день, кожа головы аномально шелушится, есть зуд, покраснение или новообразование, волосы сами по себе стали тоньше или редеют в отдельных очагах, нужно точно идти к врачу. Если симптомов, которые описаны выше, у тебя нет, ситуацию с выпадением можно исправить самостоятельно. В идеале минимизировать стрессы, восполнить запас витаминов, избавиться от хронического недосыпа, перестать делать тугие прически и мыть голову горячей водой. На массаж можешь не тратить ни деньги, ни время. По словам экспертов, он не стимулирует рост волос. Распиаренные щетки, конечно, круче вымывают загрязнения с кожи головы, но не сильно влияют именно на рост локонов. Добавь в рутину пилинги, они помогут улучшить качество волос. Только не применяй их каждый день, иначе кожа станет сухой, появится перхоть. Оптимальным считается отшелушивание раз в неделю. Готовься раскошелиться на хорошую сыворотку. В идеале в ней должны быть экстракты, пептиды, никотиновая кислота или ее производные, разные витамины, микроэлементы, аминокислоты, пробиотики и другие противовоспалительные компоненты. Будь аккуратнее с миноксидилом, его можно использовать только после назначения врача, иначе рискуешь получить лишнее раздражение, обострение сиборейного дерматита или гипертрихоз. Масла не имеют достаточной доказательной базы в вопросе выпадения волос, к тому же их часто бывает сложно смыть. А если кожу головы плохо очистить, проблемы только усугубятся, не говоря о том, что может возникнуть аллергия или ожог. Хайп вокруг тоника с розмарином вообще не оправдан. Как выяснилось в ходе эксперимента, его эффективность не идет ни в какое сравнение с активными сыворотками. Ну и запасись терпением. Первые результаты появятся не раньше, чем через 3 месяца, а полноценный эффект можно будет оценить только через полгода регулярного использования препаратов.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Кризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки,

0: чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в Портале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай «Танцуй

0: So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Цитата.
2: Успех – это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Уинстон Черчилль.
3: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.
6: Что

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сервис «Тундук» расширяет возможности. Процесс получения разрешения на посещение приграничных территорий Кыргызстана переводится в электронный формат. Оформить пропуск можно будет через разрабатываемый сервис в приложении «Тундук Travel». Для получения разрешения заявителю достаточно загрузить необходимые документы в систему, оплатить услугу в режиме онлайн и получить итоговый документ в виде QR-кода. Интерфейс цифровой платформы поддерживается на нескольких языках, что облегчит процедуру оформления пропусков для иностранных путешественников. Запуск «Тундук Travel» назначен на середину сентября. Более 193 тысяч первоклассников планируют принять школы Кыргызстана в этом году. По данным Минпросвещения, именно столько мест предусмотрено с учетом возрастных расчетов. Вместе с этим сейчас в школах остается около 50 тысяч свободных мест. Электронная запись в первый класс продлится до 15 сентября. После ее завершения будет известно точное количество детей, поступивших в первый класс в этом году. Кыргызстан выдвинул на «Оскар» фильм «Кассандра» режиссера Бекзата Перматова. Решение принял Национальный отборочный комитет. Картина поборется за номинацию «Лучший международный полнометражный фильм». «Кассандра» – мистический фильм ужасов, в котором молодая девушка после тяжелой утраты сталкивается с древним злым духом Албарсты. В основу картины легли кыргызские мифологии и мотивы произведения Чингиза Айтматова. Съемки проходили в Бишкеке и селе Актерек Иссык-Кульской области. Главные роли исполнили Энлик Аймгазы, Кулаим Канеметова и Айнура Качкенбек Кызы. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиенов, евро 101 сом 53 тиена, курс рубля 1 сом 1 тиен, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Включай. Танцуй.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкоголь.

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram Огонек_169.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он а

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
4: Территория фактов.
5: Легендарный «Тетрис» разошелся тиражом почти в 1,5 миллиарда экземпляров. Речь, разумеется, идет об огромном многообразии всех версий. А можно ли играть в «Тетрис» бесконечно? С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
5: Если взять чистую теорию вероятности, то проигрыш, разумеется, неизбежен, даже если играть будет сам компьютер. Если выпадает достаточно много S-фигурок подряд, то игрок будет вынужден оставить дырку в углу. Если после этого выпадает достаточно Z-фигурок, то игрок будет вынужден оставить дырку в противоположном углу, не закрыв при этом предыдущую, и так далее. Дырки заставят уровень фигурок подняться до верха, что приведет к проигрышу. Если вероятность выпадения различных фигурок равномерна, такая последовательность обязательно случится. Некоторые варианты Тетриса позволяют играть только S и Z детальками, и хороший игрок выдерживает до 150 тетроминошек таким образом. В реализации с равномерным распределением вероятности выпадения детальки, вероятность, что в какой-то момент времени следующие 150 тетрамина будут только S и Z, равна примерно 10 в минус 82 степени. Примерное время ожидания такой последовательности равно по порядку числу атомов во Вселенной. Большинство реализаций используют псевдонаучный генератор чисел, чтобы определить следующую детальку, и в этом случае такая последовательность практически точно не может выпасть. Некоторые современные тетрисы, наоборот, стремятся к тому, чтобы все 7 фигурок выпадали в некоторый промежуток времени в каком-либо порядке. При этом подходе игрок теоретически сможет играть бесконечно. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: поддержка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано. Татьяна, Татьяна,

0: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина.

0: Цитата.
1: Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу. Томас Эдисон.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0-5-4-5-0-5-1-1.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. 35-летняя женщина, родившая ребенка в общественном туалете возле многоквартирного дома в Кочкор-Атем, одна воспитывает двоих детей. Об этом агентству 24 сообщили в Нокенском районном управлении труда, соцобеспечения и миграции. По словам завотдела по работе с детьми Телека Сатарова, муж женщины скончался в конце 2025 года из-за болезни. У них двое детей. Старшая девочка 2019 года рождения учится во втором классе, младший ребенок 2021 года рождения ходит в детский сад. По данным милиции, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные меры. Мероприятия. К другим новостям. Нацбанк предлагает создать в Кыргызстане систему быстрых платежей. Она позволит переводить деньги и оплачивать покупки круглосуточно в режиме реального времени, независимо от того, в каком банке обслуживается отправитель или получатель. Для обычных граждан это означает, что в будущем можно будет, например, быстро перевести деньги человеку в другом банке, используя номер телефона, QR-код, номер счета или банковской карты. Не потребуется разбираться, к какой платежной системе относится банк получателя. Система также создает единое пространство для оплаты через QR-коды. То есть один QR-код сможет использоваться для платежей между разными банками и платежными организациями. Кыргызстан занял первое место в медальном зачете всемирных игр кочевников. По итогам соревнований наши спортсмены завоевали 72 медали. В активе сборной Кыргызстана 30 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занял Казахстан, у него 29 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых. Третье стала Россия, 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград. В пятерку лидеров также вошли Иран и Узбекистан. Всего в итоговой медальной таблице представлены 29 стран. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тиина, евро 101 сом 66 тиинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 3 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметку.
1: Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
2: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Радио Татина. Жарнамах змате. 0505 0510 он алкушит.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода. Погода.
1: Теперь немного информации о погоде в Карабалте и Почуйской области. На ближайшие дни тепло и солнечно. Температура будет постепенно расти до плюс 31-34 градусов. Но ближе к выходным погода немного остынет. Температура опустится примерно до 25-26 градусов. Возможен дождь. А дальше еще прохладнее. Около плюс 18-26 местами возможен небольшой дождь. Так что пока жара с нами, ловим тепло и заряжаемся хорошим настроением. Это Татина FM.
0: Хиты

0: Офисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063. Тротинов.

0: поторгуемся.
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобё, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: цитата.
1: «Будь у героев время подумать, героизма вовсе бы не было». Устинов.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Радио Татина. Чарнама Хзматы. 0505-0506.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке сотрудники УПСМ задержали водителя Honda Odyssey, который, по данным милиции, напал на мужчину после сделанного ему замечания. Как сообщили в пресс-службе УПСМ столицы, водитель, находясь за рулем, щелкал семечки. Один из граждан сделал ему замечание. По версии милиции, водитель отреагировал агрессивно. Сначала ударил автомобиль мужчины пластиковой бутылкой, затем вышел из машины и нанес ему удар в область лица. После этого он уехал с места происшествия. Сотрудники УПСМ приняли меры и задержали водителя, автомобиль которого водворили на штрафстоянку, а самого мужчину доставили в ГУМ УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством. В МВД призвали граждан соблюдать общественный порядок и уважительно относиться друг к другу. Новый автовокзал в Бишкеке будет введен в эксплуатацию в этом месяце, сообщили в пресс-службе управделами президента. В настоящее время на объекте уже завершено 95% строительных работ. Сейчас специалисты наводят последние штрихи, асфальтируют и благоустраивают прилегающую территорию. Напомню, общая площадь объекта составляет 30 тысяч квадратных метров. Автовокзал расположен на участке площадью 16 гектаров в северной части Бишкека по дороге в аэропорт Манас за селом Пригородное. Кыргызстан передал эстафету всемирных игр-кочевников Татарстану, который станет хозяином 7-х игр. Церемония передачи состоялась накануне во время закрытия 6-х всемирных игр-кочевников на ипподроме города Чолпон-Ата. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев передал представителю Татарстана Кокор традиционный кыргызский сосуд с водой. Вода стала одним из главных символов всемирных игр-кочевников. Эстафету приняли министр спорта России Михаил Дегтярев и раис Татарстана Рустам Миниханов. 7-е всемирные игр-кочевники пройдут в Татарстане в 2028 году. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тиена, евро 101 сом 66 тиенов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: поторгуемся?
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и побеждай.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram /огонек/169.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
3: Радио Татина.
0: Нам по пути.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: В жизни возможны только две трагедии. Первая – получить то, о чем мечтаешь. Вторая – не получить. Оскар Уайльд.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Рекламная служба.
4: 0-555-05-10-63.
2: Радио «Татина».

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана Массалык Коммуникациялар Департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Студия «Татина ФМ», Владислав Словецкий. Здравствуйте. Максат Асаналиев назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности. Указ подписал президент Садыр Жапаров. Асаналиев 30 июня подал в отставку с поста генерального прокурора. После этого временно исполняющим обязанности главы Генеральной прокуратуры был назначен Малик Бектурганов. В это время Максат Асаналиев работал исполняющим обязанности главы ГКНБ. В Кыргызстане резкий рост зарплат в госсекторе может усилить инфляцию, предупреждает Международный валютный фонд. По данным МВФ, на оплату труда работников государственного сектора сейчас приходится около 9,5% ВВП, что выше показателей стран региона с сопоставимой экономикой. В последние годы расходы государства на зарплаты составляли 8-10,5% ВВП. В фонде отмечают, что зарплаты госслужащих иногда несколько лет не меняются, а затем резко повышаются. Такой подход увеличивает нагрузку на бюджет и может создать дополнительное давление на цены. МВФ рекомендует повышать оплату труда учителей и медработников, но одновременно предлагает сдерживать расходы за счет сокращения административного персонала и более умеренного роста зарплат в органах госуправления. Гражданам Кыргызстана пока не требуется оформлять электронное разрешение КАЗ-ЕТА для въезда в Казахстан. Система продолжает работать в пилотном режиме, разрешение не обязательно и плата за него не взимается. По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, с 25 августа 2026 года вступили в силу законодательные нормы, создающие основу для поэтапного внедрения электронного разрешения на въезд для граждан стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тиина, евро 101 сом 66 тиинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 3 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520.

0: 15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Радио Татина. Жарнама хызматы. 05-05-05-10-63.
2: Радио Татина.
1: Нам

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Несколько дней назад начался коридор затмений, и у меня, честно говоря, только одно желание – лежать и не делать ничего, кроме выводов. Проблема в том, что вакансий такой нет, так что пришлось найти практики, которые помогут пережить этот период максимально спокойно, а еще изменить жизнь к лучшему. Их сегодня и обсудим. Проработай весь накопившийся негатив, избавься от мусора вокруг и сделай генеральную уборку, как мыслей, так и квартиры. Когда будешь выметать всю эту энергию, задумайся о том, чего в твоей жизни точно не должно быть, например, пустого кошелька. Дальше забудь о схемах, которым нас учили на марафонах, и делай наоборот. При проговаривании желаний не используй слова типа «я привлекаю в свою жизнь», иначе коридор затмений развернет все это в обратную сторону. Вместо этого проси избавления от чего-то, что уже достало в край. Например, если хочешь забыть о финансовых сложностях, проси освобождения от безденежья. А если мечтаешь перестать проводить одинокие ночи в холодной кровати, не говори «я хочу найти вторую половинку». Говори «я хочу попрощаться с одиночеством». Поменяй свой круг общения. Токсикам, вечным нытикам на судьбу, страну, здоровье и так далее смело открывай дверь и указывай дальнейшие направления движения подальше от тебя. Знакомься с новыми людьми и притягивайся к успешным, здоровым, интересным и сильным личностям. Сделай бескорыстный поступок. Кстати, тут может помочь расхламление. Я обычно после расставания с парнями такое делаю. Собираю все, что они подарили, возвращаю или везу в другие места. Есть детские дома и заведения, где твоим вещам будут рады. Сделай себе подарок, который давно хотел, но не решался купить из-за стоимости. Только подойди к вопросу адекватно. Кредит на мечту брать не нужно. Помни, все, что происходит в твоей жизни, готовит тебя к тому, о чем ты просил. Если даже в коридор затмений ты сделаешь шаг назад после шага вперед, не отчаивайся. Это не катастрофа, это ча-ча-ча.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: поторгуемся?
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в Портале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-2200-21. 0505-2200-21.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Цитата.
2: В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства. Омар Хайям.
1: Реклама.

0: цель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Рекламная служба.
2: 0555-05-1063.
1: Радио «Татина». Нам

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 октября в Кыргызстане проиндексируют пенсии. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Согласно документу, страховую часть пенсии увеличат на 20%. При этом сумма повышения для одной пенсии не может превышать 10 тысяч сомов. После индексации общий размер пенсии должен составлять не менее 8800 сомов. Эта сумма указана без учета надбавок. Инфляция в Кыргызстане в июле 2026 года ускорилась до 11,5% против 11% месяцем ранее. По оценке аналитиков Евразийского банка развития, главным фактором стало повышение коммунальных тарифов. Стоимость водоснабжения выросла на 24,7%, а тарифы на электроэнергию...
1: Радио Татина.
3: Только лучшее.

0: студентов будут дополнительно учиться по субботам. По данным Минпросвещения, это связано с тем, что учебный год начнется 15 сентября и завершится 25 мая. Дополнительные учебные дни необходимы для полного освоения школьной программы. Всего предусмотрено 8 учебных суббот. Их график школы будут формировать самостоятельно и согласовывать с родителями и территориальными управлениями образования. Для учащихся первых-пятых классов сохраняется 5-дневная учебная неделя без изменений. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиенов, евро 101 сом 53 тиена, курс рубля 1 сом 1 тиен, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!
1: Включай, танцуй и подпишись.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера.
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

0: Поторгуемся!
1: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
2: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Человек очень часто летает во сне. Этим, я думаю, вас вряд ли удивишь. Но вот если вам говорят, что вы разговариваете во сне, вы наверняка удивитесь. Вполне возможно, начнете спорить, что это не так, но разговоры во сне достаточно распространенное явление. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Когда мы спим, происходит смена поверхностного и глубокого сна. Для поверхностной или быстрой фазы сна характерна спонтанная активность различных участков головного мозга, в том числе и участки, которые отвечают за движение речи. Во время сна мы не контролируем свое тело, поэтому, когда речевые или двигательные центры активизируются, человек может совершать непроизвольные движения или бессознательно произносить какие-то звуки, слова или даже предложения. Обычно это никак не связано с реальностью, и человек наутро вообще не помнит, что он говорил во сне. Если человек переживает стресс или эмоциональное напряжение, его мозг во время сна также сильнее возбужден. Поэтому разговоры во сне могут свидетельствовать о психологически сложной ситуации, хронической усталости или стрессе. Кроме того, дети чаще говорят во сне, чем взрослые люди, так как их мозг активно развивается и получает интенсивную нагрузку. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Цитата.
1: В мире нет ничего совершенно ошибочного. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Пауло Коэльо.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
3: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сервис «Тундук» расширяет возможности. Процесс получения разрешения на посещение приграничных территорий Кыргызстана переводится в электронный формат. Оформить пропуск можно будет через разрабатываемый сервис в приложении «Тундук Travel». Для получения разрешения заявителю достаточно загрузить необходимые документы в систему, оплатить услугу в режиме онлайн и получить итоговый документ в виде QR-кода. Интерфейс цифровой платформы поддерживается на нескольких языках, что облегчит процедуру оформления пропусков для иностранных путешественников. Запуск «Тундук Travel» назначен на середину сентября. Более 193 тысяч первоклассников планируют принять школы Кыргызстана в этом году. По данным Минпросвещения, именно столько мест предусмотрено с учетом возрастных расчетов. Вместе с этим сейчас в школах остается около 50 тысяч свободных мест. Электронная запись в первый класс продлится до 15 сентября. После ее завершения будет известно точное количество детей, поступивших в первый класс в этом году. Кыргызстан выдвинул на «Оскар» фильм «Кассандра» режиссера Бекзата Перматова. Решение принял Национальный отборочный комитет. Картина поборется за номинацию «Лучший международный полнометражный фильм». «Кассандра» – мистический фильм ужасов, в котором молодая девушка после тяжелой утраты сталкивается с древним злым духом Албарсты. В основу картины легли кыргызские мифологии и мотивы произведения Чингиза Айтматова. Съемки проходили в Бишкеке и селе Актерек Иссык-Кульской области. Главные роли исполнили Энлик Аимгазы, Кулаим Канеметова и Айнура Качкенбек-Кызы. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 53 тыина, курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.latina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свидание.

город погас в этот утренний час, только сон продолжает сниться. В 72-м

дня задачи ясна, но устали глаза выбирать между черным и

0: Тема
1: жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Какой у тебя бизнес?
1: Я гангстер.
0: А если серьезно?

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

оставлены. Я не за

Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Татина. Нам по пути.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.